0: к нас тем, что у нас сегодня первый день лета. Да, невероятно, конечно, но этот день наступил, первый день лета, он здесь, все, мы его проживаем, как пел Джонни, наступает, да, первый день лета, вот он наступил, он здесь, это значит, что пора, надеюсь, пора отдыхать немножко больше, высыпаться, возможно, больше, загорать, правда, вот солнцем нам пока не везет, хотя есть некий шанс, что к концу недели все прояснится.
1: Da, prieteni, noi ca atare cu această zi mai puțin însorită vrem să facem prezența pe Telegram. Să vedem în vacanța oficială a copiilor, dar și zi liberă este astăzi pentru mulți. Cine este aproape de Radio Record Moldova? Facem o prezență așa frumoasă în canalul nostru de Telegram și nu uităm, prieteni, că partenerul acestei ore de la 7 până la 8 dimineața, unde puteți câștiga un voucher în sumă de 500 de lei, sunt băieții de la Family Smile Dental Care. Ora conține plasarea de produs, iar pe parcursul orei, cei care au zi liberă astăzi pot să ne asculte la sfârșitul orei și să participe la concurs, dar cei care de acum ne aud, deja să ne scrie comentarii. Iată, primul este Alexandru, dobre utra, criuleni na daroghe sau na provode, na provode.
0: На проводе, на проводе есть от Саня.
1: На проводе.
0: Ваня нас здоровается, будет надменяться Юлия. Доброе, доброе утро. Петя Манкевич тоже с нами. Доброе утро всех детишек с праздничком. Ну а почему только детишек-то? А? Почему только детишек? И взрослых тоже, мы все дети. Я не сомневаюсь в том, что в глубине души все мы остались теми маленькими детьми, той маленькой Юлей, которой там лет 5, маленьким Петей, маленьким Виктором. Да, Вить? В глубине души, это же ребенок.
1: Маленьким Виктором. Да, Вить. Маленьким Витюшем.
0: Витюшей, да.
1: Викторашем. А тут маленьким Виктором. Да, Вить. Bună dimineața, dragilor! Noi începem 4 ore de distracție de acum încolo, împreună, în acest început de vară.

0: în mare parte nu se prognozează, însă cerul va fi noros pentru această zi, maxime de 21 de grade pe parcursul zilei. E cu noi Munteanu, bonjour, să fim copii în suflet mereu, la mulți ani mamei mele, Ribitulici vă ador. Frumos mesaj, Munteanu, pe lângă faptul că este ziua internațională a copilului, astăzi și părinții sărbătoresc, nu de altfel, dar sunt cei care au grijă, au adus pe lume și cresc copii care sunt viitorul țării. Mai jos, Petia Mankiewicz, mititelul Victor, iată așa, dezmierdare de dimineață. Mersi frumos, iată, Petia mă înțelege, asta clar.
1: Crazy, отправляет нам тоже комментарий. Bună dimineața, spre Strășeni merge Crazy. Mihalic, вместе с нами. Доброе, бодрое утро. Ага, вот где все солнце, значит так. Где-то на просторах Рыбницы, потому что у нас сегодня очень пасмурно, пахнет дождем. Я думаю, он вот-вот начнется. Ну, а у Михалыча сегодня солнышко неплохо. Пашка пишет нам: доброе утречко и вам. И всем тем, кто прямо сейчас нас слушает. Я знаю, что сегодня слушает нас, конечно же, меньше, потому что, во-первых, у многих сегодня выходной день, так как сегодня 1 июня, День детей, да, официальный такой праздник. Ну, а во-вторых, конечно, многие детки, большинство, я говорю про тех, кто закончил школу, те, кто, кому не нужно сдавать экзамены в этом году, да, они, значит, все, со школой на этот год покончили, поэтому сейчас высыпаются, соответственно, родители тоже, конечно же, могут позволить себе чуточку дольше остаться дома. Поэтому, возможно, нас сегодня немного меньше в первом часу будут слушать, зато я уверена, после этого вы подключитесь и обязательно тоже прокомментируйте. А если вы сейчас едете в своем автомобиле, у вас под рукой как раз телефон, залетайте в телеграм-канал Радио Рекорд Молдова, отправьте нам утренний комментарий, расскажите, как ощущения, когда дороги такие свободные. Я думаю, каждый водитель сейчас может подметить этот эффект, эффект 1 июня и эффект 1 летнего дня, потому что я доехала за рекордное время просто сегодня на работу. Я нигде не остановилась, ни один светофор не поймала. Машин было очень мало, дороги были свободные, ни одной пробочки, ни одной аварии, ни одного патруля. Ну, вообще, просто вот быстро и очень-очень комфортно.
0: А дурми-то радует, что...
1: Нет, просто и вправду дороги были очень свободные, и меня это, конечно же, порадовало.
0: Eu, la mine drumul a fost cam altfel, multe mașini erau, da, în zona Petricani, chiar dacă n-am prins semafoare roșii, dar eu am menționat de câteva ore în emisie.

0: Фонарь энд Абрамцова.
1: Ну что, друзья, да, мы к вам вернулись. Это хорошая новость. Телеграм-канал по-прежнему работает для вас. Несколько новых комментариев у нас все же собралось. Давайте их зачитаем. Быстренько всех поприветствуем. Владислав пишет нам: не ац один. Нью-Йорк, кундиспозиция оловой. Ага. Нью-Йорк, не, ну, конечно, для этого, для того, чтобы поверить в такой комментарий, нужно как минимум фотографию прикрепить, Владислав. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, в Нью-Йорке сейчас около полуночи, да, где-то 12 часов ночи, может быть, 11, поэтому как минимум должно было быть доброй ночи из Нью-Йорка, примерно так. Ион Руссо пишет нам: «Будать меня с один Италии, мэрю кувой пефир, да, минунат, Александру есть икуной, бунать меня ца рекорд, Нюрнберг, Германия, презент, минунат». Браво пентру чей каре дежа о реушит са не скрии ун коментарио. Феличитер пентру то чей каре сун куной ши каре сарбатореск импреуна куной асте зива копиилор. Ши пентру чей каре ау интрадевер пич, пентру ка тотуши де мулти ори мям спус ка тоате сарбатореле пе каре леам авут ин копиларие кумва се даторяза, cred că părinților, îndeoseb mamei, da, pentru că anume ea

0: Дока, ешь пригодита. Are you ready? Let's go.
1: Поехали. Друзья, маленький тизер для всех знаков зодиака. Кому сегодня придется изменить планы в последний момент, а кому пора срочно отправляться в отпуск, прямо сейчас мы с вами узнаем. Ну и по традиции, конечно же, давайте начнем. Ох, с овнов, овны. Сегодня перед вами может возникнуть сразу несколько вариантов развития событий. Удивительно, но правильного ответа здесь не будет. Каждый путь по-своему интересен. Не пытайтесь бесконечно взвешивать все плюсы и минусы. День показывает, что сейчас важнее довериться собственному интересу. Если какая-то идея вызывает азарт, именно туда и стоит смотреть. Иногда лучшее решение не самое логичное. Тельцы, вы можете неожиданно заметить, что какая-то ежедневная привычка давно перестала приносить пользу. Возможно, речь о режиме дня, способе отдыха или даже круге общения. День помогает посмотреть на свою жизнь со стороны и увидеть то, что раньше казалось нормой. Близнецы, сегодня вдохновение придет откуда вы его совсем не ждали. Это может быть случайный разговор, это может быть фильм или даже какая-то чужая история. Главное, не отмахивайтесь от внезапных идей, потому что некоторые мысли покажутся странными, но именно они вам окажутся по итогу самыми перспективными. Рак, вас сегодня ждет ситуация, в которой придется решить, доверять человеку или продолжать держать дистанцию. Ответ придет не через слова, а через поступки. Львы, сегодня вы можете услышать слова, которые давно ждали от человека, который вам очень дорог. Это может быть и слова благодарности, это может быть комплимент или, наконец, признание ваших заслуг. Причем произойдет это именно тогда, когда вы перестанете этого ждать. Девы, последние недели могли принести слишком много информации и незакрытых вопросов. Сегодня появится шанс наконец-то расставить все по местам. Не обязательно решать все проблемы сразу, достаточно понять, что действительно важно именно сейчас, а что можно оставить и на потом. Весы, сегодня вы особенно остро почувствуете, как сильно настроение зависит от атмосферы вокруг. Красивое место и приятная музыка способны изменить весь день. Кстати, сегодня весам не стоит спешить по делам без остановки. Звезд рекомендует сегодня взять даже некоторую паузу. Скорпионы, вы сегодня заметите, что-то уходит у вас из рук, что-то вот вы упускаете, знаете, это вас заставит задуматься и начать придумывать какой-то новый план действий. День, кстати, дает вам преимущество в ситуациях, где требуется внимательность, поэтому обращайте внимание на детали. Переходим далее к стрельцам. И сегодня удача на стороне стрельцов. У вас сегодня прям, знаете, день с пометкой 777. Все вам может принести сегодня удачу. Даже какая-то встреча, даже лотерейный билетик. Или да все что угодно. Да, вы просто сегодня вот вам, вы сегодня под какими-то счастливыми звездами. Поэтому вам все, что нужно делать, это улыбаться, стрельцы. Козероги. Кто-то может попытаться предложить на вас все задачи, все свои переживания и всю свою ответственность. Именно сегодня, конечно, вовремя вам нужно уметь сказать «нет». Это будет сложно, но, тем не менее, только так вы сможете научиться отказывать. Так, далее у нас водолеи. И сегодня одна мысль может возникнуть буквально на пустом месте. Именно эта мысль может стать началом чего-то интересного. Водолеи, не спешите забывать ее, наоборот, даже записывайте все свои мысли, потому что сегодня какие-то гениальные идеи вас могут посетить. Ну и к завершению у нас рыбки, которым не стоит сегодня искать мистику в каждом событии. Сегодня жизнь подсказывает направление именно через случайности, поэтому обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.
0: Acum vom alege care este câștigătorul, ce va ridica începând de astăzi un voucher din partea partenerului orei, echipei Family Smile Dental Care. Eu deschid telegramul și fac un scroll, îmi spui la un moment dat stop și vedem care e mesajul, care e cel norocos.
1: Так, так, так, ну пусть будет прямо сейчас стоп.
0: Стоп! Așa, ia să vedem. Mesajul îl văd, dar nu știu cine este cel care a scris. Ruslan, care scrie mesajul: neața, cu vata dulce mai rar, că încă nu... am înțeles, un vânzător. Ok, gata, ne-am clarificat și cu câștigătorul din această oră. Felicitări pentru Ruslan. Ora a conținut plasarea de produs. Acum mergem și în următoarea oră, ora numărul 8.

0: 4 ani de când a fost lansată. E germană?
1: Da. Ну, но это не 3-4 года. Песни максимум 1 год. Она очень популярна была на просторах интернета. Исполнитель, да, из Германии стал очень популярный в, так скажем, в Рунете, да, среди пользователей именно Восточной Европы. Соответственно, сейчас выдает такие треки для своей аудитории, которым, ну, чаще всего говорит не на немецком, а как раз-таки на различных других иностранных языках.
0: Да, я aveam așa o idee, zic, parcă are vreo 10 ani, 100%, așa. Bun, are ca atare pe YouTube, 2 ani în urmă a fost lansată.
1: Nu, може, 2 года как появилась, но...
0: Dar de unde
1: появилась,
0: așa nu este foarte cunoscută?
1: Но... Из ТикТока, из интернета.
0: Да?
1: Очень много рилсов были сняты под эту песню. То есть она именно выстрельнула, давай так скажу, стала популярной максимум год назад, максимум. Она то, что она выпущена, 2, это да, но популярной она стала не более года, вот, и набирала обороты буквально вот этой весной, на самом деле. Кстати, когда у нас был диджей, буквально на прошлой неделе, именно про эту песню я имела в виду, когда мы говорили про немецкие песни, я ему даже сказала «Филяй, филяй», но он сказал, что именно этого трека у него, к сожалению, не было в его... Возможно, возможно.
0: Ага, поте-поте.
1: Поте-поте, да.
0: Поте-поте.
1: Сам спередила урс, кредка, да, са очень...
0: Мотанс.
1: Мотанс, мотанс.
0: Да, да, да. Сунеби.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Prima rundă de joc, fără afirmații, începe chiar în acest moment. Ora e cu plasare de produs. Max Auto, încredere la fiecare kilometru, oferă astăzi un loc în superjocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei, bani care vor ajunge pe cardul dumneavoastră bancar. Max Auto, echipa importă automobile din Uniunea Europeană, atent verificate și pregătite pentru drumurile din Republica Moldova, inclusiv pentru a ajunge la job, să mergeți în vacanță sau, de ce nu, în fiecare dimineață, seară, la muncă și de la muncă. Numărul de telefon 0786 0179 este liber și să vedem cine încearcă în această vară primul să joace cu noi și probabil să câștige.
2: Da, кстати, место в финале может сегодня быть именно ваше, если вы с нами сыграете и продержитесь более 2 минут в эфире. Доброе утро.
1: Алло.
3: Алло, доброе утро.
1: Bună dimineața! Cine e cu noi?
3: Наконец-то я дозвонился поиграть в свою любимую игру. Михалыч с вами.
2: Доброе утро, Михалыч. Ну ты прям хочешь вот так с понедельника взять и выиграть.
3: Юлька, там как пойдет, вообще я хочу поиграть в For Fun, ты знаешь. Я на самом деле, кажется, узнал ваше секретное оружие в эту игру.
1: Карий.
3: Видите, вот ты же в футбол, кажется, любишь играть, если я правильно помню.
1: Мне плачет Арция.
3: Я не фанат футбола, я больше по экстремальным видам спорта.
2: Хорошо, но вот матч, который вот прошел буквально в эту субботу, смотрел ПСЖ и Арсенал.
3: Отрицательный ответ, Юленька.
2: В смысле?
1: И финала Champions League.
2: Не смотрел вообще, даже глазком не подсматривал?
3: Вообще, Вить, вот скажи, пожалуйста, с какого самого максимального расстояния ты забивал в ворота мяч?
1: В функции de ce fel de teren. Știi că sunt terenuri de mai multe tipuri?
3: Da, da. Ai, eu, Bibilione. Вот это самое вот твое секретное оружие. Вот это вот. Отвлечь от игры и задать простой вопрос. Красавчик. Я тебя хотел спросить, забивал ли ты с этого расстояния по воротам?
1: Eu am vrut să spun că există terenuri de mai multe tipuri, da? Sunt teren de mini-fotbal, sală și teren mare, da? De 11 la 11 și acolo distanța e total diferită. Eu aș putea spune că în teren de mini-fotbal am bătut de la poartă la poartă gol, dar în terenul ăla mare, cred că, nu știu, de la 26 de metri, mai zic eu așa.
3: Красавчик. В любом случае, вы меня поймали.
2: В любом случае, это была хорошая попытка, Михалыч. Тебе классного, хорошего дня и поздравляем тебя с 1 июня.
3: Спасибо и вам, еще не вечер.
2: Еще не вечер. Чао. Так, есть еще кто-то на линии? Доброе утро. Посмотрим, попытка номер 2.
1: Бура девляться.
4: Привет, Юля.
2: Доброе утро. Кто с нами?
4: Влад, пожалуйста.
2: Влад, готов сыграть с нами? Побороться за место в финале?
4: Готов.
2: Так, когда последний раз играл с нами в Ферафермати?
4: В прошлом году, по-моему, я с вами играл, но выиграл ваучер на 500 лей на Ямамай.
2: Ага.
1: То есть лайф фолосит?
4: Конечно.
2: Рассказывай, что купил.
4: Отдал супруге, и она очень обрадовалась и хотела вам лично передать привет, но, к сожалению, увы.
1: Отдал жене, и она разбиралась.
4: Очень рада была, я вместе с ней пошел, она выбрала себе то, что она хотела, и хотела вам передать привет.
2: Ага.
4: Он передает привет от нее я лично.
2: Ага, все, спасибо. Привет дошел. Жене обязательно тоже передайте привет. Мы очень рады, что ей понравилось то, что ты передал для нее, да, ваучер. Сегодня ты борешься за место в финале. Давай поговорим немножко о футболе.
1: Да, де футбол.
2: Потому что прошел тот самый матч, смотрел?
4: Не увлекаюсь.
1: Абсолют делок. Дар деспре Евровизион. И моя пропа Евровизиону.
4: Я не увлекаюсь этими вещами. Я в основном любитель рыбалки. Последствия без никого, один.
2: Нет, ну смотри, я тоже не увлекаюсь футболом, да, не то чтобы я прям слежу за каждым матчем, но это был достаточно громкий матч, за ним я следила, хотя бы знаю, кто выиграл. Ты знаешь, кто выиграл?
4: Понятия не имею, но я был за пределами Молдовы.
1: Ага. Vacanța-i fost?
4: Я на работе был.
1: Ai lucru și peste hotare?
4: За границей, в Германии был. В
1: Гамбурге. Și când ai revenit?
4: Несколько дней назад, но я приехал на последний звонок дочери и скоро должен улетать обратно.
2: Дорогие билеты на самолет?
4: 150 евро.
2: Тут в одну сторону?
4: Только в одну, совершенно верно.
1: Iată, eu mă gândesc cu cât vom putea reduce noi prețul la biletul de avion, pentru că ai loc în superjocul din această săptămână. Te felicităm, Vlad!
4: Благодарю, спасибо большое. Надеюсь, что выиграю снова, потому что в прошлый раз я попытал удачу, и мне удалось.
2: Влад, ну это был очень продуктивный разговор, ты был, держался молодцом, мы, по крайней мере, с Виктором не заметили каких-то нарушений правил, и прямо сейчас я зашла в наш телеграм-канал, вижу, что и там никто ничего не писал, значит, и вправду ты не проронил ни одно запретное слово. Ты рад?
4: Рад тому, что стал финалистом, да, и хотел бы сказать, что вы прям умеете ловить на этих словах очень жестко. Помимо этого, вот предыдущий участник тоже попытался, но он как-то поддался, можно сказать. Но все равно, я думаю, что он попытается часть и сможет выиграть.
2: Уверена, что у Михалыча это получится, но в следующий раз сегодня место в большом финале твое. Влад, мы тебя поздравляем.
4: Спасибо, буду ждать уже пятницу.
2: Как говорится, Влад не лыком шит, да? Хорошо сыграл. Молодец, Влад. Мне очень понравилось.
1: А тот мой мульти антренат.
2: Да, да. И разговор такой продуктивный. Понимаешь, не короткие фразы, не короткие одинаковые ответы, а прям человек рассказал. Мы так многое за пару минут узнали о нем. И это радует. Вот такой профессионализм меня, конечно, устраивает в этой игре. Я считаю, что мы должны приходить на новый уровень в этой игре. Вот подобному Владу.
0: Реклама. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu MOL Cel Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația MOL Cel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe molcel.md.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
10: Лучший интернет тот, о котором не задумываешься, потому что он работает хорошо.
11: Уже более 23 лет Starnet предоставляет стабильный интернет и интерактивное телевидение. Сейчас во всех районах Молдовы. Starnet – это доверие тех, кто уже с нами. Подключайся легко на starnet.md.
12: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
13: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: piperei.
1: На рекорде.
2: Ora e cu plasare de produs. Încă un loc în super jocul de vineri mai oferim în această intervenție, evident cu efortul dumneavoastră. Max Auto oferă mai mult decât o mașină, oferă siguranță și încredere, importă automobile cu parcurs din Europa, atent verificate și pregătite pentru drumurile din Moldova. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. 07 860 179. Vlad e primul finalist din această vară și este foarte bine. Am mai jucat noi cu cineva. Important este să formați numărul de telefon. Noi vă oferim această posibilitate dacă cuvintele interzise nu sunt auzite pe parcursul celor 2 minute de joc. Cuvânt interzis da, cuvânt interzis nu.
3: Все максимально просто, на самом деле. Правила ясны и просты для всех. Слово «да» и слово «нет» — это запретные слова, поэтому не стоит говорить их, если вы хотите пройти большой финал. Мы решили еще поиграть, мы решили найти еще одного финалиста, если, конечно, у вас получится это сделать. Все же 2 минуты продержаться в эфире, при этом контролировать себя и не говорить запретные слова — это не так легко, и наша практика именно это и доказывает. Тем не менее, есть финалисты, есть те, у кого это отлично получалось и получается, поэтому шансы есть у каждого из вас, а вы попытайтесь, знаете, вот кажется так со стороны, да ладно, что это тут, да, нет, не сказать, да это легко, да я вообще даже звонить мне не надо, а вот возьмите и позвоните, попробуйте, проверьте себя, насколько вы хороши в этом деле, сможете ли справиться и продержаться 2 минуты в эфире. Наши телефоны звонят, телефоны красные, и первая, и вторая линия. Я все же хочу призвать особенно тех, я знаю, что вас очень много, потому что я очень часто встречаю знакомых, своих знакомых, которые говорят, что обожают просто игру «да», «нет», и тем не менее ни разу не звонят в нашу студию, потому что боятся проиграть, потому что «ой, а если голос узнают?», «ой, а если не смогу?», «ой, а если сразу проиграю?». Так вот, отбросьте все эти сомнения. Сегодня день детей, да, сегодня и поиграем. Вот вспомним, каково это быть ребенком.
2: Ты săptămâna trecută cu Пичи, cum am jucat?
3: Да, кстати, у нас были и звонки от детей даже в студии, поэтому разрешите себе сегодня побыть ребенком, который может ошибаться, который может проиграть, или наоборот, который может показать, что он силен в этом, почему бы и нет.
2: Алло!
4: Алло, Витя, мы с тобой про футбол не закончили.
2: Александру, ești genul de persoană care nu se lasă cu una, cu două.
4: Вообще.
2: Окей. Че фачим на часто интервенции?
4: Ты мне скажи, ты с 21 метра забивал?
2: 21 в футбол не есть аша
4: дистанция. И ты сказал расстояние, я забыл.
2: Я вам здесь джен 26.
4: А, 26.
2: 26. Dar știi ce
4: înseamnă?
2: E ok, adică important este că am bătut spre poartă. Alexandru, dar știi că în fotbal sunt 11 metri?
4: 11 metri e штрафной?
2: E...
3: Угловой, кажется, da?
2: Penalti.
3: Aha.
4: Nu, штрафной.
2: Штрафной?
3: Кстати,
2: вот...
3: Așa
2: se spune, штрафной?
3: Наверное, не знаю, что...
2: А, ей? Adică...
3: Ну,
4: так
3: если...
4: во дворе говорят.
2: Ага.
3: Вы не спрашивайте меня, потому что я не ас в футболе. Единственное, что знаю точно, что матч, который вот сейчас был в топе, да, про который все говорят, он закончился как раз-таки пенальти. Правильно я говорю, Михалыч?
4: Возможно. Ведь ты знаешь, я последний раз играл в футбол в школе на уроках физкультуры, и единственная позиция, которую мне доверяли, это ворота.
3: То есть ты был вратарем?
4: С моим ростом, а?
3: Ты вот был так. Вратарем? Ты стоял на воротах?
4: Верно, ставили на ворота.
2: Дар че на лцемяй?
4: 196 сейчас.
2: Пой, сигур ка ну абяй на лцемя, а ин школа.
4: Окей. 10-11 класс, 190, 186.
3: Ну хорошо. Так. Из 10 мячей сколько пропускал?
4: 11.
3: То есть ты быстро ушел из этой функции.
4: Юль, я не пропускал. Я даже не бегал по воротам, мяч всегда в меня летел. Меня хотели выбить, они путали игры. Выбивала, вышибала с футболом.
2: Александр, те фелицитам. Așa s-a întâmplat că în această intervenție peste 2 minute ai.
4: Поехали дальше, не останавливаемся.
3: Да, да. А почему бы и не поговорить нам минут так 10 в эфире? Александр, на самом деле, ты молодец, ты преуспеваешь. Ты каждый раз становишься все лучше и лучше в этой игре.
2: Да, я интересная техника, которую Александру.
3: Он задает как можно больше тебе вопросов.
2: Да, да.
3: Кстати, я могла спокойно выйти погулять, почти как в первой мысли. Потому что почему-то эта игра, Михалыч, у тебя основана на Вите. Мне кажется, у тебя какие-то личные моменты с Виктором. Мне кажется, ты его просто столько раз подлавливал, что Михалыч говорит, я должен.
2: Vezi că în această intervenție ai încercat să-l ajut și tu. Eu adresez o întrebare despre fotbal, răspunde Iulia. Nu, я не знаю, eu nu știu.
4: Iulia, на самом деле я хотел понять, догадается ли интуитивно Витя, что мы с ним сейчас будем в батле. Скажет ли он да, нет?
2: Ну, нici nu m-am gândit măcar la asta.
3: Но Витя много раз говорил да, нет. Я следила из-за его ответами.
2: Алекс, мерси фрумас пентру жок, сай вози фрумаса.
3: Кстати, это хорошая мысль, но на будущее надо, наверное, заранее говорить про батл. Тогда будет поинтереснее.
4: Да, почему нет? Можно анонсировать перед началом игры. И было бы здорово, чтобы и звонящий игрок, и ведущий старались не говорить ни да, ни нет.
3: Надо такое попробовать. Мысля хороша.
2: Меркурь.
3: Вот попробуем. Александр, тебе хорошего дня. Спасибо за игру. А мы переключаемся на рекламу. Поехали.
1: Реклама. Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
0: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
1: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Grand Hall and Baby Hall. 1 июня ждем вас в веселое путешествие на поезде и мороженым в подарок для всех детей. Развлечения и сюрпризы для всей семьи. Grand Hall and Baby Hall.
7: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
8: Супер-плагин гибрид от «Джили». Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
9: pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: să evitați, încercați să descoperiți ce anume vă consumă zilnic foarte mult. Peștii se simt foarte creativi și romantici, nativii parcă strălucesc și atrag multe priviri din partea celor din jur. Veți reuși chiar să vă exprimați mai mult, mai deschiși decât de obicei. Acesta este horoscopul zilei. Le mulțumim partenerilor care sunt alături de noi și în acest început de vară, echipei Max Auto. Ora a conținut plasarea de produs.
1: Ей, доброе утро! Ну что, 9.00, это значит, что у нас начинается новый игровой час. Но для начала хочется напомнить вам, что и этот час содержит рекламный контент о Ракон Сине Пласаре де Продуса. А все потому, что рядом с нами в этом часу будет партнер часа, который предоставит кому-то из вас ваучер в сумму в 300 лей, а именно в Ряусущий пункт медиа. И сегодня, учитывая, что праздник, то вы можете выиграть этот ваучер, забрать его и прямо сегодня насладиться вкусной порцией суши, роллы, удон, что там есть, что там вообще может быть, все, что вы любите, да, из ваших любимых блюд. Все вы можете сегодня получить. Но для этого нужно сыграть. И игра этого дня, у нас сегодня понедельник, это алфавит, именно алфабету. В эту игру будем играть вместе с вами. Это значит 5 вопросов для вас. Все ответы начинаются на одну и ту же букву. Букву мы вам говорим изначально. От вас в течение одной минуты мы будем ждать 5 правильных ответов. Но у вас есть одна возможность на ошибку, да? То есть один раз дать неправильный ответ, вы все же можете. И если у вас в итоге получится 4 правильных ответа, победа за вами.
0: Eu țin minte primele runde de joc, în general eram foarte duri și am zis 5 din 5, dacă mai ții minte. Acum aveți dreptul la o singură greșeală, ca, bun, suntem toți oameni și putem să facem o eroare la o întrebare efectiv simplă. Nu uitați numai

0: 0786 0179, numărul din studio. Prima rundă de joc, dragilor. Alfabetul. Ora e cu plasarea de produs. Vreau sushi.md. Partenerul orei 9 oferă un voucher în sumă de 300 de lei pentru a fi utilizat pentru roluri, seturi, sushi burger, supe și multe alte produse disponibile și la livrare. Vreau sushi.md. Hai să vedem cine joacă cu noi în dimineața asta.
1: Ia chiar să vedem. Chiar îmi este interesant cine va încerca să câștige voucherul în această dimineață. Bună dimineața!
0: Alo!
2: Bună dimineața!
0: Cine e cu noi?
2: Ana.
0: Anișoara, cum sărbătorești 1 iunie?
2: Acasă cu familia.
0: Foarte ușor. Noi îți dorim baftă să câștigi voucherul și împreună cu familia să guști din, din rețeaua, produsele din rețeaua partenerului. Gata?
2: Da, gata.
0: Cu cine joci?
2: Cu Iulia.
0: Cu Iulia.
1: Hai să încercăm, să jucăm. Deci... litera pentru tine, pentru a da răspunsurile, este litera C. C, da?
2: На русском можно, да?
1: А можно и на русском, конечно, тогда буква будет U.
0: Litera U?
1: U.
0: U, de la Uganda. Gata?
1: Анечка, все понятно?
0: Стрига устурой, и мы începem jocul.
1: Отлично. Первый вопрос. Позитивный результат, который возникает из-за случайного или непредсказуемого стечения обстоятельств. На У.
2: Удовлетворительно.
1: Далее. Следующее слово. Компактный четырехструнный музыкальный инструмент, также известный как гавайская гитара. На У.
2: Укулеле.
1: Следующий вопрос. Безопасный, неинвазивный метод диагностики, который использует высокочасточные звуковые волны для получения изображений внутренних органов.
2: УЗИ.
1: Да, далее. Выраженное неодобрение, порицание или упрек в чей-то адрес. На У.
2: УКА?
1: Как?
2: ПАС.
1: Далее, следующий вопрос. Традиционная японская толстая лапша, которая приготовлена из пшеничной муки, но без добавления яиц.
2: Удон.
1: Хорошо. Хорошо.
0: Контабилитатя у фачем керакум, Анишуара.
1: Так, так. Да. Ну что, удон, последнее слово, которое ты назвала, это абсолютно правильный ответ. Хорошо, молодец. УЗИ, безопасный неинвазивный метод, тоже правильный ответ. Укулеле, да, молодец, правильно, гавайская гитара, все верно. Позитивный результат, который возникает из-за случайного или непредсказуемого стечения обстоятельств. Что ты сказала, Анечка?
2: Удовлетворительно.
1: Это была удача. Удача или везение, да? Если бы ты сказала, ну, везение, я бы, к сожалению, не засчитала, но как минимум поняла бы, что ты правильно поняла вопрос. И еще один вопрос, который у нас был, четвертое слово. Выражение неодобрения, порицание или упрек в чей-то адрес. Я даже повторила два раза. Упрек – это укор.
2: Укор. Ага.
1: Укор.
0: 3-5, Анишуара, îți mulțumim pentru joc, a fost o plăcere pentru noi.
1: Но это была хорошая попытка, Анечка, возвращайся к нам еще.
2: Хорошо, спасибо.
1: Чао.
0: Cum ultima a fost? Укроп?
1: Укор.
0: Укор.
1: Почти как укроп, но нет, укор, укор.
0: Baftă pentru cel care va juca runda numărul 2 cu mine. După publicitate revenim.
1: Sau cu mine.
0: A, mai ai întrebări?
1: У меня есть еще один, еще одна серия вопросов.
0: Mă, dar ai venit în vara asta pregătită 244%.
1: Я всегда готова. Я всегда готов, поэтому если что, знайте, что... А может быть, кто-то захочет именно со мной сыграть. Почему бы и нет? Пусть играет.
0: Жукаю с хуюля. Рекорд Дэнс.

0: Пишите имена. Давайте поздравим ваших деток в прямом эфире с помощью Радио Рекорд Молдова. На фоне у нас звучит диджей Карат со своим суперсетом. Первый день лета. Наполняемся классной энергией, танцуем все вместе и не забываем о том, что ребенок внутри вас тоже хочет развлечения, тоже хочет вспомнить о том, что он все же еще ребенок.
1: It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get

Ну что, я спешу вам напомнить, что у вас осталось совсем мало времени для того, чтобы отправить комментарий в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» и чтобы поздравить в прямом эфире на все услышание, на всю Молдову своих любимых деток. Сегодня 1 июня, День детей, поэтому не упускайте такую возможность, напишите нам. Ну а мы, конечно, с большим удовольствием зачитаем это и поздравим ваших деток.

ты знаешь, хотя бы сегодня дождя нет, и это радует. Где-то даже солнышко выскакивает. Это значит, что день детей все же пройдет на ура. Потому что все же по дождю гулять такое себе, такая себе затея. Поэтому погодка нам на самом деле сегодня прям подыгрывает. Спасибо ей огромное за

0: emisia Radio Record Moldova. Îi mulțumim lui Nelu, DJ Karat. Bravo, Nelu, forță, forță!
1: Da, это было превосходно, конечно, вместе с DJ Karat, с Виктором Солонарь и со мной, с Юлией Абрамцовой. Завтра повторим все это заново. С 7.00 вейкаперы будут в этой студии. Ну а ровно до завтра мы вам кричим
0: «Чао!»
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Техно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: Вара asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni. Cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
5: С 11 по 14 июня Numina Expo Mobile дает шанс выиграть кухню по индивидуальному дизайн-проекту или одну из трех готовых кухонь. Да-да, выиграть целую кухню. Mold Expo с 11 по 14 июня. Изучайте, выбирайте, выигрывайте. Подробности на expo.numina.md.
6: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
7: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждые триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
9: Считай, за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
10: Promo.
11: Radio Record. În emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17 împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
10: Promo.
0: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 179.

0: Reclamă.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Выгодное предложение для твоего дома и сада в Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Период акции с 28 мая по 3 июня. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jetour X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetour X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetour.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С 1 по 3 июня. Рогоб вареная колбаса 93 лея 50 за килограмм. Борсик газированная минеральная вода 1,5 литра 14 леев 75. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент продукции Жафа. И Данте сухой корм для собак 10 килограмм 129 леев 75. Kaufland дешево и хорошо.
7: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
8: Промо. Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
9: Promo. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: улица Сватул Церий, 61А. Скут Дент. Надежный выбор для улыбки, в которую верят.
1: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card, у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.md.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
5: Этим летом выбирай путешествие Zebra Tour. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă. La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna. Fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
6: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-51-41, Weekendica.
7: Grand Hall and Baby Hall. 1 июня ждем вас в веселое путешествие на поезде и мороженым в подарок для всех детей. Развлечения и сюрпризы для всей семьи. Grand Hall and Baby Hall.
8: Выгодное предложение для твоего дома и сада в Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Период акции с 28 мая по 3 июня. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
11: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
13: Dance лето.
14: На рекорде.

Рекомендации пользователя. Success. Загрузка актуальной электронной музыки. Started. Проверка лайнапа. Done. Главное электронное шоу страны. Record Club. Let's begin. Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.